0: Поэзия Леонида Петренко.
1: Не опоздай. На днях морозом прихватило листья, и онемели под окном цветы. Я все хотел зайти к ним и проститься, но не успел в потоке суеты. А леденящий холод опустился, дохнув на ветки беленьких берез. В цветах моих под утро разместился колючий иней вместо алых роз. Теперь с березы листья облетают, и их уже назад не возвратить. Даже тогда, когда цветы оттают, я не смогу кому-то их дарить. И годы осыпаются, как листья. Мороз тайком пробрался в волоса, все чаще вечность в грудь мою стучится, и я смотрю открыто ей в глаза. Я спрашиваю в памяти тревожной, всегда ли Бог доволен мною был? Как я исполнил труд, что был возложен? И есть ли то, что сделать я забыл? Как хорошо со всеми примириться, у раненых прощения попросить, перед Христом в молитве преклониться и так, как Он, уметь людей любить.

0: «Отголоски воскресенья».
1: Пастор Андрей Петров.
2: Почему мы сегодня падаем? Почему мы попадаем в уныние? И как выбраться из него? Есть такая замечательная молитва, которая помогает нам выйти также из уныния. «Господи, дай мне разум и душевный покой, принять все, что я не в силах изменить. Дай мне мудрости и силы изменить то, что могу». А чаще всего это начинается с меня. «И дай мне мудрость отличать одно от другого».
3: Это производство радиостанции «Новая жизнь».

0: KICY, Nome.
1: Вы слушаете радио «Голос Арктики» из города Ноум на Аляске. Мы вещаем 24 часа в сутки в направлении Западной Аляски и Дальнего Востока России.

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Почему в твоей жизни застой? Знаете, есть такие колодези пересохшие. Туда кидаешь ведро, ты хочешь напиться, а там такой бым-бым-бым-бым-бым-бым. Вот мы иногда бываем такими пересохшими колодцами. Мы должны источать силу Божию. Кто верует в меня, у того что? Потекут реки воды живой. Дорогой друг, где твои реки? Дорогой друг, рядом живут соседи. Они жаждут этих рек. Они жаждут этих живых слов, которые будут просто поднимать немощных, больных, искалеченных грехом. Почему мы такие бываем? Потому что мы проявляем духовную лень. Понятно, что если вы приехали на свою дачу и не посещали ее в сезон, то вы не увидите там все прекрасное, уложенное. Вы увидите все заросшее.
3: Это производство радиостанции «Новая жизнь».

Вы слушаете евангельскую программу Веслинской Церкви интернационального радиовещания, провозглашающую вдохновенную весть о мире с Богом через личность Иисуса Христа, Господа нашего. Позитивное слово, указывающее на путь победоносной жизни и на уверенность в вечности со Христом.

0: Приглашаем вас сейчас послушать проповедь Нормана Вилсона, радиопастора Веслинского часа.
1: Если вы слушали нашу программу на прошлой неделе, то помните, что в последней беседе из цикла «Не религия, а Христос» я говорил о богах, которые нас подвели. Мне не удалось уложиться в рамки одной передачи, и я хотел бы продолжить этот разговор сегодня. Религия переживает необычайный подъем по всему миру. Интерес к сверхъестественному, неизвестному, духовному захватил разум и даже сердца множества людей. Как отмечает в своей книге «Мега-мода 2000» известный футуролог Джон Несбит, религиозная вера усиливается во всем мире по мере приближения 2000 года, нового тысячелетия. Рукотворные боги, о которых мы говорили в прошлой передаче, наука, образование, технология, доказали свое бессилие перед вечными вопросами. И в отчаянии мы обращаемся к религии. Мы пытаемся выйти за пределы самих себя, чтобы отыскать силу или личность, способную ответить на неотступно терзающие нас проблемы смысла, нравственности, вечности. Но религия сама по себе не способна дать ответы. Вот почему я подчеркнул, что не собираюсь вставать на защиту религии. Религиозные кликуши и фанатики создали столько проблем, что не решить их даже за всю жизнь. Религия стала причиной большего числа войн, чем любой другой фактор. Религия – это ответ человека на свои собственные нужды. Но Христос – это ответ Бога. Поэтому я предлагаю вам не религию, а Христа. Иисус Христос пришел в этот мир не для того, чтобы основать новую религию. Христианство – это либо больше, чем религия, либо вообще ничто. Целью Христа было, по его собственным словам, взыскать и спасти погибшее. «Его зовут Иисус, — сказал ангел, — ибо Он спасет людей своих от грехов их». Иисус предлагает нам нечто большее, чем религиозную систему, большую, чем жизненную философию, большее, чем нравственный кодекс. Он предлагает нам себя. «Придите ко мне, — говорит Он, — я путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня». Большую часть своей жизни Иисус был простым плотником. Его знали как сына Марии и Иосифа. Он родился в хлеву для скота. Его дома был провинциальный город, лежащий вдали от шумных дорог. «Из Назарета может ли быть что доброе?» – удивлялись его сограждане. 30 лет он провел в полной безвестности. Но однажды он отложил в сторону инструменты своего ремесла и приступил к осуществлению своей подлинной задачи, которая была вечной целью его жизни. Приблизительно 36 месяцев он странствовал по стране как бродячий проповедник, призывая верующих следовать за ним и распространяя то, что он называл Евангелием, благую весть о пришествии Царства Божия. Ему были чужды богатство и социальное положение. Лисицы имеют норы, и птицы небесные — гнезда, а сын человеческий не имеет где преклонить голову, говорил он о себе. У него не было никакой официальной должности или земной власти. Он не получил научных степеней, не преподавал в университетах, не писал книг. Его друзья были по большей части такими же, как он сам, обычными бедняками, невежественными в глазах мира. Большинство из них были крестьянами и рыбаками. Когда он оставил дом и вышел на проповедь, его собственная семья пыталась выставить его сумасшедшим. Самые близкие люди не понимали его. Он не мог творить чудес в своем родном городе, потому что там никто не верил ему. Богословы того времени оспаривали его учение, а большая часть народа, следовавшего за ним, ждала от него только чудес. Когда же его слова становились непонятными, большинство людей предпочитало уйти и больше не встречаться с ним. «Какие странные слова», — говорили они, — «кто может это слушать?» Даже самые близкие к нему ученики проявляли признаки сомнений, и он спрашивал их, не хотите ли и вы отойти? Они клялись ему в верности, подобно апостолу Петру, который бахвалился тем, что даже если бы ему нужно было умереть вместе с Иисусом, он не колеблясь пошел бы на это. Но в решающий момент, когда смерть стала реальностью, они все до одного оставили его и разбежались кто куда. Он умер смертью преступника, освистанный бессердечной толпой, высмеянный даже вором, умиравшим рядом с ним, забытый Богом. Он умирал повешенный между двух разбойников, пока солдаты, привычные к зрелищу смерти, играли кости на его одежду. И в тот момент, когда земля содрогнулась от его муки и солнце скрыло свое лицо от стыда, он исполнил дело, порученное ему отцом, и испустил дух. «Никто не отнимает мою жизнь у меня, но я сам имею власть отдать ее», — сказал Иисус. Он был похоронен в чужой могиле, и никто не сомневался, что ему пришел конец. Но тут начали происходить странные вещи. 3 дня спустя его враги узнали, что смерть не имеет над ним силы. «Гроб пуст», — сказали они, — «и тело исчезло». По Иерусалиму поползли слухи. Говорили, что тело выкрали его ученики. Но этого не могло быть. Зачем это нужно было тем, кто оставили его и скрылись от преследований, и даже во время его похорон тряслись от страха за запертыми дверьми? Как могли такие трусы набраться храбрости, напасть на солдат, охранявших могилу, и к тому же сломать наложенную на нее римскую печать? Еще говорили, что он на самом деле вовсе не умирал, а просто потерял сознание от боли и лежал в гробу, в коме, а потом пришел в себя. Но и этого не могло быть. Как мог человек, распятый на кресте, чьи руки и ноги были пробиты металлическими остриями, а бок пронзен копьем, истекавший кровью, лежавший в могиле 3 дня, вдруг очнуться, да к тому же еще набраться силы, чтобы снять с себя погребальные пелены, которыми было туго обвито его тело, отвалить камень, который не могли сдвинуть и трое, пройти мимо солдат и добраться до города? Много чего еще говорили, да только поверить в это невозможно. Есть только одно объяснение тому, что случилось. Христос был Богом, и смерть не могла победить его. Он сказал: «Имею власть отдать свою жизнь, и власть имею опять принять ее. Я есмь первый и последний, и живой, и был мертв, и се жив во веки веков, и имею ключи ада и смерти». Ученики были насмерть перепуганы, когда он внезапно появился среди них. По крайней мере, один упорно не верил в то, что такая вещь, как воскресение, вообще возможна. «Если не увижу на руках его ран от гвоздей и не вложу руки моей в ребра его, не поверю», — сказал Фома. Иисус пришел к нему и сказал: «Подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Его видели все апостолы. Его видело до 500 человек одновременно. Он приготовил ученикам завтрак из печеной рыбы на берегу моря и после заповедал им идти по всему миру и проповедовать Евангелие всем народам. И затем они пошли за ним на вершину горы, и на глазах у них он вознесся на небо. Он поднимался все выше и выше, пока не скрылся в облаках, и они потеряли его из виду. И когда они глядели ему вслед, появились 2 ангела и сказали: «Что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус приедет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». И Библия говорит, что теперь он сидит по правую руку престола Божьего и заступается за нас перед ним. Вот вам, друг мой, история рождения, жизни, смерти, воскресения и вознесения Господа Иисуса Христа. История столь чудесная, что поверить в нее можно только, если смотреть глазами веры. Эта история, если она достоверна, содержит в себе величайшую истину, которая когда-либо открывалась человеческому разуму. Но если это ложь, то, безусловно, это величайшая ложь, известная падшему человечеству. Нам нужен Спаситель, и Бог дал нам его. Он послал своего единственного Сына, Бога воплощенного, Бога в человеческой плоти, Бога в одежде раба, Бога, пребывающего среди нас. Сын Божий стал Сыном человеческим, чтобы дети людей могли стать детьми Бога. Вечный Бог вошел во время, чтобы смертный человек смог войти в вечность. Вот почему христианство – это вовсе не одна из религий. Мухаммед, Будда, Конфуций и все другие религиозные лидеры, когда-либо жившие, умерли. Они умерли и были погребены, и вернулись в прах земной, из которого вышли. Их учение может быть возвышенным, а философия революционной, но они мертвы и похоронены. Как и все прочие люди, они до сих пор пребывают в своих могилах. Лишь Иисус Христос явил в своей жизни силу и личность Бога, когда Он победил смерть, ад и могилу. Так что же, друг мой, вам нужно спасение? Вы ищете ответы на трудные вопросы, которые ставит перед вами жизнь. Вы обращались к другим богам, которые только еще больше разочаровывали вас своим бессилием. Вы ходили в церковь, читали символы веры, исполняли всяческие предписания, но не нашли в них жизни. Вот почему я не предлагаю вам религию, систему ценностей, ритуалов, церемоний, законов. Я предлагаю вам Христа. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Я попытался показать вам, в чем нуждается человек и почему Христос — это единственный ответ на эту нужду. И сейчас, когда я буду молиться, я приглашаю вас к молитве, приглашаю исповедовать свою веру в того, кто является совершенным образом единого Бога, в котором пребывает вся полнота Божества телесно. Я говорю об Иисусе. Я не призываю вас принять мою религию. Я не прошу вас вступать в церковь или читать символ веры. Я просто прошу вас принять Христа и жить. Давайте помолимся. Боже наш Небесный Отец, Ты послал Своего Единородного Сына не для того, чтобы Он судил этот мир, но чтобы через Него этот мир был спасен. Ты предложил нам не новую религию, а путь. Путь избавления от мук вины, путь избавления от власти греха и сатаны, путь избавления от ужасов ада и вечной смерти. Господи, мы слишком долго полагались только на Себя. Мы сделали все, чтобы спасти себя сами, только для того, чтобы понять, что сами по себе мы беспомощны. Теперь мы приходим к Тебе, Господи, услышь молитву кающегося грешника. Прости, обнови, очисти нас силой Твоей крови. Об этом мы просим во имя Иисуса. Аминь.

Вы только что прослушали радиопрограмму Веслинской церкви. Мы надеемся, что Господь обильно благословил вас через эту программу. Ваши вопросы и отзывы относительно этих передач направляйте по адресу этой радиостанции. Слушайте нас в эти же дни, в это же время, на этих же волнах. Да хранит вас Господь!

0: KICY, Nome.
1: В эфире христианская программа на радио «Голос Арктики», город Ноум, Аляска, Соединенные Штаты Америки. Слушайте благую весть Евангелия на нашей волне.

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Знай, дорогой друг, если в твоей жизни есть что-то, что пытается уничтожить доброе, корни этого в аду, нити, цепи, которые тянутся к тебе, они связаны с адом. Потому что если ты устал молиться, устал слушать Слово Божие, если ты уже не имеешь радость, если в тебе есть какое-то противоборство, бунт против Бога и имени Его, то знай, корни этого бунта идут туда, в ад. И они, как мы видим, отражены на страницах Священного Писания. В Ироде, в фараоне и в самом Люцифере, сатане, который держит все человечество через цепи греха для того, чтобы противостоять Христу. Имя Христа несет надежду и жизнь.
3: Это производство радиостанции «Новая жизнь» Москва.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение послания к евреям. Сегодня мы рассмотрим первые четыре стиха знаменитой 11 главы, которую можно озаглавить так — «Герои веры». Глава начинается с короткого пролога, в котором автор дает определение веры, говорит о том, что этой верой обладали многие известные люди в древности, а также о том, что без веры невозможно понять ни историю, ни происхождение Вселенной. В переводе на английский язык первый стих 11 главы звучит так. «Вера не сомневается в том, что является предметом наших надежд, и уверена в том, чего мы не видим». Иоанн Златоуст писал по этому поводу, что вера есть созерцание неявного и ведет к такому же полному убеждению в невидимом, как в видимом. Древние, то есть великие люди былых времен, те, которые в глазах читателей были образцом для подражания, в своей жизни руководствовались верой. Именно им посвящены все четыре десятка стихов 11 главы. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение послания к евреям. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей прошлой лекции мы приступили к изучению одной из самых известных глав Нового Завета, а именно 11 главы послания к евреям, которая нередко называется «Галереей героев веры». Эта глава рассказывает нам о том, как именно вера действовала на практике в жизни людей во все времена. Люди, о которых мы будем вести речь в этой, а также в нескольких следующих лекциях, являются свидетелями, которые побуждают нас жить по вере. Эти люди шли в жизни путем веры. Именно так Бог хочет, чтобы мы двигались в нашей жизни сегодня. Первый стих 11 главы представляет собой самое строгое во всем Священном Писании определение веры. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». То же самое определение можно сформулировать несколько иначе. «Вера позволяет верующей душе относиться к будущему как к настоящему, а к невидимому как к видимому». Вера – это вовсе не шаг в пустоту и неизвестность. Вера – это вовсе не какая-то расплывчатая надежда. Вера – это уверенность и определенность. Если человек действительно желает поверить, он способен поверить. Более того, человек способен поверить во множество совершенно нелепых вещей. Однако Бог не желает, чтобы мы делали это. Он хочет, чтобы наша вера основывалась на Его слове. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельствованы древние. Кто такие древние, о которых говорит здесь автор? Под этими древними могли пониматься три различные категории людей. Во-первых, это могли быть просто пожилые люди в церкви. Во-вторых, используемое здесь греческое слово могло обозначать старейшин новозаветной церкви. И, наконец, в-третьих, это слово «древние» могло относиться к ветхозаветным святым. Именно о святых Ветхого Завета говорилось в самом первом стихе послания. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам». На мой взгляд, именно эти отцы и названы здесь древними. Этот стих можно было бы перефразировать иначе. За свою веру отцы получили доброе свидетельство от Бога. Эти ветхозаветные патриархи верили Богу, и для них вера вовсе не являлась какой-то туманной надеждой или шагом в пустоту. Их вера основывалась на твердых свидетельствах. Например, Ной построил ковчег и сделал это по вере. Что это была за вера? Может быть, это была какая-то мечта или радостная надежда? Нет. Бог дал Ною множество свидетельств, потому что Ной много лет ходил перед Богом. Беда многих из нас сегодня состоит в том, что когда у нас наступает кризис, и нам нужно найти утешение, поддержку и покой в Боге, мы оказываемся не в состоянии сделать этого. Мы настолько не привыкли и не научились делать это, что для нас это оказывается совершенно новым и очень трудным делом. Однако, если христиане научатся доверять Богу, когда светит солнце, им будет значительно легче довериться Ему в тот день, когда над ними нависнут темные тучи, и они будут переживать одну из жизненных бурь. Упоминаемые здесь отцы, то есть ветхозаветные патриархи, получили о себе доброе свидетельство от Бога. Потому ли, что они были замечательными людьми? Нет, но потому, что они верили Богу. Хотя я уверен, что Авраам был поистине выдающимся человеком, наверняка по своим качествам он мог дать фору многим самым лучшим сегодняшним христианам, и даже этот мир признал бы его выдающимся человеком. Но нам говорится, что именно за свою веру Авраам получил доброе свидетельство от Бога. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Бог, образно говоря, записал праведность насчет Авраама, но не его добрые дела, а потому что Авраам поверил Богу. Также и все остальные ветхозаветные патриархи получили доброе свидетельство от Бога именно за свою веру. Бог хочет, чтобы мы с вами сегодня не только были спасены верой, но и жили и поступали по вере. Христос умер, чтобы спасти нас, и в вере мы смотрим на Его жертву. Однако мы ежедневно должны поступать по вере. Для чего? Мы должны смотреть на Него, живого Христа. И это делает наш разговор о вере самым что ни на есть практичным. Ибо все это предназначено для нашей жизни сегодня и сейчас. Например, когда вы сегодня отправитесь за покупками на работу или в школу, идите туда по вере в Господа Иисуса Христа. Ибо мы все должны поступать по вере, а не по видению. Именно так Бог хочет, чтобы мы жили и ходили в этой жизни. Теперь давайте прочтем третий стих. «Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое». Существуют два объяснения происхождения этой вселенной. Одно из них построено на чистых домыслах и гипотезах, другое дается нам как откровение. По вере мы принимаем откровение. Но точно так же по вере мы можем принять и домыслы. Эти домыслы принимают вид самых разнообразных теорий. Причем многие из подобных теорий уже канули в небытие. В настоящее время наиболее популярна теория эволюции, хотя даже она, как кажется, выходит сегодня из моды. Это самая лучшая теория, к которой только могут прибегнуть неверующие люди. Однако это все равно не более чем домыслы. И люди должны обладать немалой верой, чтобы принимать их. «Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое». Слово Бога, как мы уже читали ранее, живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Слово Бога – это могущественное оружие, более могущественное, чем самые мощные атомные или водородные бомбы. Слово Бога более могущественно, чем все это вооружение, потому что оно обладает властью преображать жизнь людей. И когда мы с вами приступаем к Слову Бога, мы либо принимаем, либо отвергаем Божье откровение относительно происхождения этой вселенной. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Это и есть откровение. Вы либо верите Богу, либо слушаете различные домыслы. И не говорите мне, пожалуйста, что эволюция – это наука. Это не так, ибо в противном случае ученые уже давно пришли бы к единогласному мнению на этот счет. Но пока что никакого согласия среди них нет. Более того, Многие выдающиеся ученые начинают сегодня отказываться от своей приверженности теории эволюции. Ученые видят в этой теории столько неувязок, что начинают разочаровываться в ней. В любом случае, вам приходится либо верить Богу, то есть его откровению, либо верить домыслам и гипотезам, но в каждом случае вера на что-то опирается. Я слышал забавную историю об одном экскурсоводе в Музее естественных наук. Ведя свою группу по музею, он подвел их к реконструированному скелету динозавра. Вы, наверное, знаете, как ученые находят одну кость и воссоздают все остальное, чтобы получился большой и страшный динозавр. И вот этот экскурсовод говорит группе: «Этому динозавру уже 2 миллиона и 6 лет». Конечно же, посетители были озадачены подобными словами, и кто-то решился спросить, что означает подобная точность. «Откуда взялись 6 лет?» «Все очень просто», — ответил экскурсовод. «Когда я пришел в этот музей 6 лет назад, этому динозавру было всего лишь 2 миллиона лет. Стало быть, сейчас ему уже исполнилось 2 миллиона и 6 лет». Так что, видите, друзья мои, до каких нелепостей может доходить вся эта датировка, которая уходит на миллионы лет в прошлое. Однако вера означает, что у нас есть твердые убеждения относительно происхождения нашей Вселенной. И я не намерен менять свои убеждения по мере роста научных знаний. Я придерживаюсь того объяснения, которое действует уже долгое время. А именно, что это Бог сотворил небо и землю. Далее в этой главе мы с вами увидим веру нескольких великих людей. В этой и следующих лекциях мы с вами увидим, что это все действительно воплощалось в жизни героев Ветхого Завета. Вера – это вовсе не какое-то драгоценное украшение, которое вы ставите в витрину и любуетесь им. Именно по этой причине мне не очень нравится, когда данную главу называют «галереей героев веры». Это были люди, вера которых действительным образом проявляла себя в самых обыденных аспектах их жизни. Так что вера – это вовсе не то, что мы кладем под стекло на красивой подставке и любуемся этим. Вера опирается на слово Бога, и здесь мы увидим наглядные примеры. Сначала мы познакомимся с жизненным опытом 3 человек, которые жили до всемирного потопа. Первым из них является Авель, который демонстрирует нам путь своей веры. Затем мы узнаем о Енохе, который станет примером хождения по вере. Третьим будет Ной, который являет нам свидетельство веры. Эти люди жили до потопа, но вера действовала и в то время. Эти люди поступали по вере, жили по вере и были спасены верой. В оставшееся время этой лекции я хотел бы поговорить о вере Авеля. Через этого человека Бог сформулировал один важный принцип, а именно, что люди должны приходить к Нему только на одном единственном основании – посредством своей веры. А также Бог утвердил один раз для всех людей тот факт, что спасение – возможно только посредством жертвы Христа. Прочтем 4 стих. «Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще». Я хотел бы вернуться к книге «Бытие» и еще раз прочесть историю этих 2 сыновей Адама и Евы, которых звали Каин и Авель. Я хочу, чтобы мы увидели, в чем именно состояла разница между этими 2 братьями. В книге «Бытие» в 4 главе 1 стихе мы читаем: «Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала: «Приобрела я человека от Господа». На самом деле, буквально, Ева сказала следующее: «Приобрела я того самого, обещанного Господом человека. О каком именно человеке шла речь? Дело в том, что ранее Бог ясно показал Еве, что через нее произойдет тот, кого он назвал семенем женщины. Обращаясь к сатане, Бог сказал, как мы читаем в 15 стихе 3 главы книги «Бытие», «И положу вражду между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Но все дело в том, что Адам с Евой не могли даже представить себе, что борьба с грехом будет продолжаться так долго. Они думали, что уже их первенец станет тем самым человеком, который придет, чтобы победить сатану. Однако, вместо того, чтобы стать спасителем, Каин оказался убийцей. Если мы опять вернемся к 4 главе книги «Бытие», мы сможем прочесть во 2 стихе. «И еще Ева родила брата его, Авеля. И был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец». Здесь нам следует остановиться и попробовать сравнить этих двух братьев. Потому что, хотя они и являлись родными братьями, сыновьями Адама и Евы, они отличались друг от друга, как день и ночь. Мне доводилось слышать мнение, будто Каин и Авель являлись близнецами. Я думаю, что это не так. Хотя допускаю, что между ними было больше общего, чем может быть общего между настоящими близнецами. Например, сегодня случается, что в семье рождаются два брата. Один из этих братьев растет честным и порядочным человеком. В школе он учится на самой лучшей отметке, затем продолжает образование в университете и становится специалистом в какой-то области знаний, например, врачом. А другой брат учится в школе весьма посредственно, если не сказать больше, и в конце концов вовсе бросает учебу. После чего он начинает выпивать, а это влечет за собой многое другое. В конце концов, он попадает в неприятности и заканчивает очень плохо. «Как же объяснить такой контраст?» – спросите вы. Психологи сразу же придут к вам на помощь, сказав, что в соответствии с теорией Грегора Менделя первый молодой человек пошел в своих предков по линии одного из родителей – тогда как другой брат унаследовал черты предков другого родителя. Нам часто предлагается именно такое объяснение. Однако данный метод совершенно не работает, когда мы говорим о Каине и Авеле. Кто были предками Каина и Авеля? У этих братьев не было ни бабушек, ни дедушек. Так что объяснять различия между ними на основании наследственности нельзя. Я думаю, что эти братья были похожи друг на друга, как две капли воды. Они были похожи внешне и во многом поступали одинаково. Но в то же самое время они были совершенно разными людьми. Точно так же мы не можем использовать для объяснения различий между Каином и Авелем влияние окружающей среды. Огромное число людей думают, что именно окружающая среда оказывает основное влияние на формирование человека. При этом утверждается, что если бы мы смогли сделать окружение идеальным, тогда все люди стали бы сразу идеальными. Например, если бы мы смогли избавиться от трущоб и поселить людей в прекрасные дома, тогда все люди стали бы хорошими. Но так получается далеко не всегда. Эти двое братьев воспитывались в абсолютно одинаковой обстановке. Я не могу представить себе семью, которая создала бы более одинаковые условия для двух мальчиков, нежели семья Каина и Авеля. И тем не менее, в 4 главе книги «Бытие» повествование об этих двух братьях продолжается так. «Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его». Итак, В чем же состояла разница между этими двумя приношениями? Разве оба брата не пришли к Богу в смиренном повиновении? Оказывается, нет. Дело в том, что Бог явил им, что люди должны приносить Ему конкретные жертвоприношения, а именно молодых ягнят. Ибо каждый, приносимый в жертву агнец, указывал на Христа. Кто-то может возразить, что в книге «Бытие» все эти подробности не сообщаются. Да, в книге «Бытие» мы не найдем ничего подобного. Но зато об этом говорится в 11 главе послания к евреям. «Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин». Как же Авелю удалось это? Все дело в том, что Авель пришел по вере. Что же такое вера? Давайте еще раз посмотрим на одно из ее определений. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Авель получил откровение от Бога. И точно такое же откровение получил Каин. Они оба принадлежали к одной и той же семье. Но Каин пренебрег словами Бога и принес в жертву то, что захотелось принести ему самому – плоды земли. А точнее сказать, плоды своих собственных трудов. Иными словами, здесь мы видим первого человека, который принес Богу свои собственные дела. Многие люди сегодня продолжают приходить к Богу точно таким же образом. Они приходят со своими делами. Они считают необходимым делать что-то. Так и Каин принес Богу то, что вырастил он сам. Но Авель принес ягненка и заколол его в качестве жертвы. Если бы вы оказались в то время там, вы могли бы спросить Авеля, зачем он собирается убивать агнца? Он ответил, что так ему повелел Бог. А если бы вы спросили, неужели он думает, что этот ягненок может забрать его грехи? Авель ответил бы, что он вовсе так не считает. Однако Авель объяснил бы, что делать это заповедал Бог. Ибо ранее он сказал Еве, что через нее появится тот, кто станет спасителем, на которого и указывает этот молодой ягненок. Еще в самом начале Бог ясно показал людям, каким путем они могут приходить к Нему, говоря, что без пролития крови не бывает прощения. Мы приходим к Богу в сознании того обстоятельства, что мы являемся грешниками. И что наказание за наши грехи уже было оплачено. Это и являлось причиной, почему должна была проливаться кровь агнцев. Кровь этих маленьких ягнят не могла смыть с людей их грехи. Однако она предвозвещала приход Христа, который является агнцем Божьим, который берет на себя грех мира». Вот почему эти ягнята должны были приноситься в жертву по вере. Отношение Авеля указывало на Христа. И Авель пришел к Богу по вере. Это и есть путь спасения. Бог ясно показал этот путь еще в самом начале, друзья мои. И сегодня Бог говорит нам не менее ясно, что Христос является единственным путем к Нему. Бог отдал Его на смерть за наши грехи. Тем самым Авель является для нас иллюстрацией того, что мы можем назвать путем веры. Это окропленный кровью путь, которым является для нас сам Христос. И мы славим и благодарим Его за все это. И на этом позвольте мне закончить наше сегодняшнее исследование. Всего вам доброго, друзья мои!

Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

0: KICY, Nome.
1: Вы слушаете радиостанцию KICY, и мы рады приветствовать всех, кто сейчас слушает нас в поселках Новая Чаплина, Янракинот, Лорина, Лаврентия и также во всех селах и городах, куда достигает наш сигнал.

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Очередной блокбастер или боевик представляет нам Спасителя всей Вселенной. И мы видим, как ограничен этот Спаситель. Как он сам не может позаботиться иногда о себе, но правда совершает великие дела. Вы знаете, много еще спасителей придут в этот мир и скажут: мы спасители, мы спасем этот мир. Не верьте им, это лжехристы. Не верьте и не ходите, так сказал Христос, потому что спасение уже совершилось, уже пришло в этот мир.
3: Это производство радиостанции «Новая жизнь».

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Сегодня мы продолжим изучение книги пророка Осии, но вначале ответим на вопрос, который задает нам Сергей Анатольевич из Харькова. Он интересуется историей создания трансмирового радио и спрашивает, где, когда и кто создал эту организацию. Его также интересует вопрос, когда вышли в эфир первые передачи на русском языке. В августе этого года исполняется 45 лет, как в эфире прозвучала первая передача трансмирового радио на русском языке. А начиналось все с небольшой радиостанции в Танжере, в Северной Африке. Туда по приглашению основателя трансмирового радио Пола Фрида приехала молодая семья Леоновичей, выходцев из России. Они стали ведущими первых передач на русском языке, которые в то время выходили в эфир после объявления «Вы слушаете голос Танжера». В 1959 году по причине политических изменений в Марокко, оно стало независимым государством, трансмировое радио переместилось в Монте-Карло, Монако. Именно с этим маленьким государством на юге Европы в сознании наших соотечественников ассоциировались христианские передачи, которые в течение долгого времени регулярно звучали на территории нашей страны. Слушатели тех лет помнят имена Ярла Пейсти, Павла и Лизы Семенчук, супругов Найденко. Интересна одна существенная деталь, связанная с радиостанцией в Монте-Карло. Дело в том, что эта мощнейшая по тем временам станция была построена в конце Второй мировой войны. Отсюда лидер фашистской Германии Адольф Гитлер планировал вещать на всю Европу. Как это уже не раз бывало в истории, человек предполагает, а Бог располагает. Господь использовал эту станцию в своих целях. Вместо фашистской пропаганды из Монте-Карло долгие годы в эфир передавалась благая весть об Иисусе Христе. После перестройки и демократических преобразований в странах Восточной Европы появилась возможность выхода в эфир не только на коротких волнах, но и с использованием каналов национального радио. Сейчас христианские передачи трансмирового радио на русском языке выходят в эфир по каналам «Радио Юность», на «Маяке», а также на коротких волнах и в программах местных радиостанций. Трансмировое радио – это христианское некоммерческое радио, которое существует на добровольные пожертвования. Наша цель – проповедь Евангелия. Мы обсуждаем основные вопросы веры, не вдаваясь в спорные моменты различных христианских конфессий. Мы говорим о Боге. Вот девиз нашей работы. Ведь у нас гораздо больше того, что объединяет. Тем не менее, это не означает индифферентную позицию. Имея определенное мнение по поводу конкретных вопросов, мы придерживаемся принципа, который 15 веков назад высказал блаженный Августин. В главном – единство, во второстепенном – свобода, во всем – любовь. В своих передачах мы стараемся обсуждать именно те вопросы, которые важно знать людям, чтобы обрести спасение и вечную жизнь. Почему так важно знать о Боге? Апостол Павел ответил на этот вопрос еще 2000 лет назад в своей знаменитой проповеди в Афинах. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, Сам дая всему жизнь и дыхание и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и движемся и существуем». Один из путей познания Бога – изучение Его Слова, Библии. Вот почему в наших передачах мы так много внимания уделяем этой священной книге. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги Осии. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В конце нашей прошлой передачи мы с вами разбирали 6 и 7 стихи из 2 главы книги пророка Иосии. «Зато вот я загорожу путь ее тернами и обнесу ее оградою, и она не найдет стезей своих, и погонится за любовниками своими, но не догонит их, и будет искать их, но не найдет, и скажет, «Пойду я и возвращусь к первому мужу моему, ибо тогда лучше было мне, нежели теперь». Речь здесь идет о блуднице, которая теряет свою красоту, и ее любовники больше не испытывают к ней интереса. Ее отовсюду гонят. Именно это и произошло с Израилем, который забыл, кто все время заботился о нем и обратился к идолам. Далее в стихах 8 и 9 говорится: «И не знала она, что я давал ей хлеб и вино и елей, и умножил у нее серебро и золото, из которого сделали истукана Ваала. Зато я возьму назад хлеб мой в его время, и вино мое в его пору, и отниму шерсть и лен мой, чем покрывается нагота ее». Бог говорит, что совершит суд над Израилем. Думаю, то же самое мы можем сказать и о нашей стране. Сейчас мы переживаем тяжелые времена. Мы стали такими просвещенными, что считаем гомосексуализм нормальным явлением. Пожалуй, убийц теперь наказывать тоже не стоит. Лучше считать их такими же членами общества, как и все остальные. Бог наказывает за это. Он называет убийство и гомосексуализм грехом, и он говорит, что народ, в среде которого эти явления широко распространяются, пришел в упадок. Судьи прекрасно разбираются в законах, но Бог выше законов, установленных человеком, которые часто оказываются неправильными. Далее, в стихах с 10 по 13 мы читаем: «И ныне открою срамоту ее пред глазами любовников ее, и никто не исторгнет из руки моей. И прекращу у нее всякое веселье, праздники ее, и новомесячи ее, и субботы ее, и все торжества ее. И опустошу виноградные лозы ее и смоковницы ее, о которых она говорит: это у меня подарки, которые подарили мне любовники мои. И я превращу их в лес, и полевые звери поедят их. И накажу ее за дни служения Ваалом, когда она кадила им, и, украсив себя серьгами и ожерельями, ходила за любовниками своими, а меня забывала, говорит Господь». Самый большой в мире грех совершают те, кто забывает Бога. Прочтем стихи 14 и 15. «Посему вот и я увлеку ее, приведу ее в пустыню, и буду говорить к сердцу ее, и дам ей оттуда виноградники ее и долину Ахор в преддверие надежды, и она будет петь там, как в дни юности своей и как в день выхода своего из земли египетской». Долина Ахор буквально означает «долина бед». Это выражение напоминает нам о событиях, описанных в 7 главе книги Иисуса Навина. Вы помните, что когда дети Израиля вошли в землю обетованную, то в ее центре они столкнулись с тремя основными противниками. Первый из них был Иерихон. Этот город символизировал мир, и Бог даровал Израилю победу над Иерихоном. Затем израильтяне напали на Гай и думали, что победа будет легкой, потому что Гай был маленьким городом. Гай символизирует плоть. И очень многие христиане считают, что они могут жить христианской жизнью, опираясь на свои собственные силы, то есть с помощью плоти. Но они всегда терпят поражение. Иисус Навин потерпел поражение от Гая и получил великий урок. Когда Иерихон был взят, Бог повелел людям не брать в нем ничего нечистого. Но один из израильтян нарушил это повеление. В результате армия потерпела поражение в битве с Гаем. Иисус Навин пал ниц и возопил к Богу. И Господь ответил ему: «Встань! Израиль согрешил. Прежде чем ты сможешь обрести победу, ты должен решить вопрос греха». Тогда израильтянам пришлось искать человека, который совершил грех. И этим человеком оказался Ахан. Ахан и все его имущество были уничтожены и зарыты в долине Ахор. И с этих пор Израиль под командованием Иисуса Навина одерживал лишь победы. Друзья мои, мы с вами также одержим духовную победу в борьбе с грехами плоти. Долину Ахор в преддверии надежды. Здесь Бог говорит: «Я свершу суд над вашим грехом, но после суда для вас откроется прекрасная, удивительная надежда на будущее. И она будет петь там, как во дни юности своей и как в день выхода своего из земли египетской». Эти слова не осуществились до сих пор. Хотя Израиль снова обрел свою землю, это конкретный район недалеко от Сихема, недалеко от того места, где был похоронен Иосиф, все еще находится под контролем арабов. Исполнение этого пророчества еще ожидает своего часа. Наступает день, когда Бог благословит Израиль. Теперь обратимся к 16 стиху. «И будет в тот день, — говорит Господь, — ты будешь звать меня муж мой, и не будешь более звать меня Ваали». Слово «Ваали» связано с именем Ваала и переводится как «мой господин» или «мой хозяин». Израильтяне помещали истинного Бога на один уровень с Ваалом. Они пытались поклоняться им обоим. Конечно же, это было невозможно. И Бог говорит своему народу, что приближается день, когда Израиль назовет его «муж мой». Давайте на минутку задумаемся об этом. Отношение с мужем подразумевает нежность и теплоту, основанную на любви. В семье это самый возвышенный из взаимоотношений, возможных между людьми. И самое прекрасное их выражение мы находим в песне песни Соломона, где сказано: «Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой мне». Если ваши отношения в браке именно таковы, то у вас счастливая семья. Это означает, что вам не нужно ходить на семинары, где людям объясняют, что значит жить как муж и жена. Весь секрет в любви. Если нет любви, то нет ничего. Но если у вас есть любовь, у вас есть все. Вы преодолеете ваши финансовые проблемы, вы преодолеете личные разногласия, вы прекрасно воспитаете ваших детей, если только вы любите друг друга. Но если любви между вами нет, у вас ничего не выйдет. Друзья мои, как прекрасно, если между вами и Богом установлены такие же взаимоотношения. Мы можем прийти к Нему и сказать: «Я люблю тебя, я принадлежу тебе». В первом послании к Коринфянам, главе 3, в стихах с 21 по 23 Павел говорит: «Итак, никто не хвались человеками, ибо все ваше, Павел ли, или Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, все ваше. Вы же Христовы, а Христос Божий». Друзья мои, можете ли вы назвать Христа своим? Принадлежите ли вы Ему? И принадлежит ли Он вам? Если да, то более прекрасных взаимоотношений не существует. Израиль тоже однажды скажет Богу: «Ты муж мой». «И не будешь более звать меня Ваали». Как мы уже знаем, слово «Ваали» связано с отвратительным идолом Ваалом, и означает оно «мой господин». Вспомним слова Господа Иисуса, записанные в Евангелии от Матфея, главе 7, в стихах с 21 по 23. «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающий беззаконие». Друзья мои, самое важное – это личные взаимоотношения с Господом Иисусом Христом. И говорить банальности о том, что Он ваш Господь и что вы очень много для Него делаете, отнюдь недостаточно. Вспомните, что Он сказал Симону Петру на берегу Галилейского озера. «Любишь ли ты Меня? Любите ли вы Его?» Теперь прочитаем 17 стих. «И удалю имена Ваалов от уст ее, и не будут более вспоминаемы имена их». Само имя Ваал будет забыто. Израиль отвратится от идолослужения. 18 стих гласит: «И заключу в то время для них союз с полевыми зверями и с птицами небесными, и с пресмыкающимися по земле, и лук, и меч, и войну истреблю от земли той, и дам им жить в безопасности». В тех местах, точно так же, как и у нас, есть много видов животных, которые находятся на грани вымирания. Некоторые из них полностью исчезли с лица земли. Бог сотворил животных и поселил их в определенной местности. У них есть право жить в этом мире, и в будущем Бог заключит с ними завет. В тот день, который мы называем словом «миллениум», лев и агнец будут мирно жить рядом. Сейчас люди начали обращать внимание на экологию и на животный мир. Вы когда-нибудь обращали внимание на то, как Бог относится к животным в Библии? Бог бережет также саму землю. Он говорит о благословении земли. Но человек загрязняет то, что находится вокруг него. Человек грешен не только внутренне, он заражает грехом все, к чему прикасается. Как-то солнечным днем я ехал по пригородному шоссе, и по обе стороны дороги я видел яркое сияние, переливавшееся всеми цветами радуги. Я никогда прежде не видел ничего подобного. И знаете, что это было? Это были горы разбитых пивных бутылок, в которых отражалось солнце. Человек загрязняет любую среду, в которой он появляется. Но Бог говорит, что Он позаботится о земле. И я благодарю Его за это, потому что мне кажется, что человек не способен позаботиться о земле сам. Теперь прочитаем 19 и 20 стихи. «И обручу тебя Мне навек, и обручу тебя Мне в правде и суде, в благости и милосердии, и обручу тебя Мне в верности, и ты познаешь Господа». Если вы женатый мужчина, то вы, конечно, помните вашу супругу юной девушкой. Какой она была красивой, и как вы ухаживали за ней. Вы говорили ей столько нежных слов. Вчера вечером мы сидели вместе с моей женой во дворе нашего дома и беседовали о том, что приближается наша старость. Я смотрел на нее и готов был сказать, что она постарела так же, как и я. Но я помню ту девушку с волосами цвета вороного крыла и со жгучими карими глазами. Мы всегда становимся такими сентиментальными, когда вспоминаем те дни. Она была школьной учительницей, а я молодым проповедником. И когда мы заходили в кафе, она всегда платила за себя сама, даже если сумма была очень маленькой. Я до сих пор мучаюсь из-за этого. Обручиться с девушкой – это так прекрасно. Именно об этом говорит Бог в связи с Израилем. Какая-то дивная, прекрасная картина. Бог говорит: «Я покорю сердце Израиля». Как же Бог добьется этого? Он говорит: «Обручу тебя Мне в правде и суде, в благости и милосердии». Вот видите, милосердие было частью также и закона Моисея. Любовь присутствовала в законе точно так же, как в любви присутствует закон. Их невозможно полностью отделить друг от друга. Именно поэтому я не считаю, что сегодняшнее возвращение Израиля на его землю – это исполнение пророчества. Бог говорит, что когда Он обручит себе Израиль и приведет его обратно в свою землю, то это произойдет в правде и суде, в благости и милосердии. Но сейчас Израиль подобен любому другому народу. Многие считают, что израильтяне слишком жестоки. Но само их выживание зависит от сильной системы обороны. Они вернулись в землю Израиля не во исполнение пророчества. Хотя они возвратились в землю, они не возвратились к Господу. Когда они подлинно обратятся к своему Богу, они обретут благословение. «И обручу тебя мне в верности». Они никогда не были верными в прошлом. Фактически, они вели себя так же, как ведут себя отпавшие церкви в наши дни. «И ты познаешь Господа». Сегодня они Его не знают. Теперь прочтем стих 21. «И будет в тот день, я услышу, — говорит Господь, — услышу небо, и оно услышит землю». Выражение «в тот день» — это специальный термин, который обозначает последние дни в применении к израильскому народу. Время великих бедствий и пришествия Христа для установления Его Царствия на земле. «Услышу небо, и оно услышит землю». Тогда небо и земля придут в гармонию. Следующий, 22 стих, гласит: «И земля услышит хлеб и вино и елей, а сии услышат Изреель». Изреель означает, что Бог рассеет их, но в тот день снова соберет вместе. Стих 23. «И посею ее для себя на земле, и помилую непомилованную, и скажу не моему народу: ты мой народ, а он скажет: ты мой Бог». Эти последние два стиха основаны на игре слов с именами детей Гомери. Бог не только снова соберет их, они также перестанут быть Ларухамой, непомилованной дочерью блуда. Бог смилуется над ними. Сейчас Израиль — это Луамми, не мой народ. Но в будущем Бог скажет: «Ты мой народ». И народ ответит: «Ты мой Бог». Но сегодня израильтяне этого не говорят. Они не обращаются к Богу. Это пророчество относится к периоду миллениума. А теперь мы переходим к изучению следующей, третьей главы книги пророка Осии. Хотя Осия точно знал, что жена ему неверна, Бог дает ему повеление снова взять Гомерь. В первом стихе третьей главы сказано: «И сказал мне Господь: иди еще и полюби женщину, любимую мужем, но прелюбодействующую, подобно тому, как любит Господь сынов Израилевых, а они обращаются к другим богам и любят виноградные лепешки их». «Иди еще и полюби женщину». Речь идет о жене Осии. «Любимую мужем». Осия любил свою жену, несмотря на то, что она была неверна ему. «Но прелюбодействующую, подобно тому, как любит Господь сынов Израилевых, а они обращаются к другим богам и любят виноградные лепешки их». Виноградные лепешки использовались в жертвенных пирах хананеев. Они были частью ритуала идолослужения, в которое впал Израиль. На самом деле Бог говорит здесь Осии: «Теперь ты знаешь, что я чувствую. Я хочу, чтобы ты пошел и взял Гомерь снова. Она была неверна тебе, но ты должен любить ее и взять себе снова. Именно так я поступлю с моим народом. Израиль был неверен мне, и я накажу его, но в будущем я снова возьму его себе». Далее во втором стихе говорится: «И приобрел я ее себе за 15 серебряников и за хомер ячменя и пол хомера ячменя». Судя по всему, Гомерь продала себя сутенерам, которые занимались содержанием публичных домов. Оси пришлось выкупить ее. «Я приобрел ее себе». «Знаете ли вы о том, что мы были искуплены?» Картина, которую мы здесь видим, очень непривлекательна. Поэтому сегодня об этом мало проповедуют. В консервативных кругах много говорят о преданности и о том, что людям следует обратить свою жизнь к Господу. Но, друг мой, прежде всего, ты должен прийти к Богу как грешник. Он должен искупить тебя. Как Осия выкупил эту блудницу, так Бог искупил и нас. Пока мы с вами не поймем этого, ни о какой преданности Богу и речи быть не может. «И приобрел я ее себе за 15 серебряников, и за хомер ячменя, и полхомера ячменя». Гомер не стоила столько. Так же и мы не были достойны той цены искупления, которая была за нас заплачена. В первом послании Петра, в главе 1, стихе 18 и 19, говорится: «Нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца. Он пролил свою кровь. Он страдал и умер ради того, чтобы мы с вами были искуплены». Почему? Потому что мы были потерянными грешниками, проданными греху. Итак, я расскажу вам одну историю. У меня есть друг, он великий проповедник, но сейчас он попал в такое место, где он больше не упоминает о Евангелии. Он не упоминает о том факте, что человек должен прийти к Богу как грешник. Он просто говорит людям: «Вы должны любить Иисуса, вы должны служить Богу и повиноваться Ему», и тому подобные вещи. Но начинать мы должны не с этого. С тем же успехом мы можем отправиться на кладбище и сказать: «Здравствуйте все, пора взяться за ум и предать свою жизнь Богу». Какой в этом смысл? Ведь там одни мертвецы, они не в состоянии сделать этого. И пока мы не придем к Богу за спасением, мы будем пребывать в грехах и злодеяниях. У нас нет той жизни, которую мы могли бы предать Богу. Пока не решен вопрос греха, пока мы не возродились и не обрели новую природу, мы не можем сделать ничего угодного Богу. Дорогие друзья, очень важно помнить о том, с чего начинается настоящее служение Богу. И начинать с самого главного, с покаяния, которое открывает нам дверь в христианскую жизнь. Нам всем следует всерьез задуматься об этом. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.

Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

0: KICY, Nome.
1: Радиостанция KICY из города Нома на Аляске рада приветствовать всех наших радиослушателей из поселков Проведение, Сиреники, Нулингран, Энмален.

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Как-то раз у нас произошел такой случай, с молодежью мы шли на молодежное общение, домашнее. И заходя, мы увидели двух подвыпивших ребят, молодых, которые сидели на лестнице, они увидели у нас в руках гитару, и они говорят: а можно попробовать что-то поиграть? И из тех попыток, что они хотели воспроизвести, я понял, что один из них служил в Чечне. И я пригласил его на общение, говорю: а хотите пойти посмотреть, как у христиан проходит общение? Ну, такое домашнее, непринужденное, а то ведь всяких небылиц наслушаешься, что там баптисты и в жертву приносят, и еще чего-то. Так вот, эти люди пришли, и один из них пришел в курточке, и он посидел некоторое время, сверля нас своим взглядом. Ушел первый раз, заходит уже без курточки, я это заметил, без кожаной курточки. И потом он просто подходит и говорит: можно тебя на минуточку? Он на кухню меня отвел, говорит: оставьте нас все. И он стал исповедаться. Я не могу вам рассказывать, сегодня имею того права, тайной исповеди. Но я вам скажу одну вещь. Сначала он бравировал тем, что он служил в Чечне. Сначала он говорил, какой он, и что он вообще крутой и так далее. А потом он, знаете, какие вещи стал говорить? Ты не представляешь, что там было. Мы ели крыс. Когда они были отрезаны, когда не было провиантов, они убивали этих крыс, и они их ели, потому что нужно было что-то есть. Он буквально брал меня вот так за грудки, как говорят, и говорил: дай мне такую веру, дай мне вот эту простоту, дай мне этот чистый взгляд, я устал. Я говорю: я знаю, от чего ты устал. Ты устал от этих крыс, они до сих пор в твоем сознании. Ты никак не освободишься от них. Это тьма. Тьма греха, в которую погрузился человек, но душа его ищет света. И он понимает, что такое свет. И он видит его. И знаете, в конце он сказал: я пришел с пистолетом. Ты обратил внимание, что я с курточкой сидел? Я приходил с пистолетом. Господь изменяет сегодня сердца. Мы расстались почти что друзьями.
3: Это производство радиостанции «Новая жизнь», Москва.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение книги Осии. Если пророческую весть Осии попытаться выразить в нескольких словах, это будут три слова – грех, наказание и помилование, пишет Роберт Чисхолл, один из исследователей Библии. О грехе Израиля, который иносказательно выражен в семейной драме Осии, говорится в первой главе. Начало второй главы повествует о наказании, а ее конец и вся третья глава посвящены раскрытию главной мысли пророческой вести. «Придет время, и Господь помилует Израиль, восстановит свои отношения с ним, как это случилось с неверной женой Осии». Перед толкователями и психологами личность Осии и его книга ставит немало проблем, и ключ к ним некоторые находят именно в третьей главе. Дело в том, что здесь символика главной темы раскрывается вполне. Из этой главы становится ясно, что волей Божией Осии дано было на личном горьком опыте пережить то, что переживает Бог – грехи и измену избранного им народа. «Благодаря этому опыту, – пишет Чисхолл, – душа Осии, уже подготовленная к восприятию откровения свыше, озаряется тайной Божьего общения с человечеством, его руководства им. В своей любви к Израилю и ко всем людям земли Бог страдает». И Осии на его уровне дано было пережить подобное страдание с тем, чтобы как можно полнее и проникновеннее донести его до человеческого сознания. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги Осии. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! На нашей прошлой лекции по книге пророка Осии мы разбирали фрагмент, в котором говорилось о том, что Бог повелел Осии снова взять себе свою жену Гомерь, которая стала блудницей и покинула дом Осии. Бог сказал Осии, что теперь тот знает, как горько было Господу видеть, что его народ изменил ему и предал себя идолослужению. Осии пришлось выкупать Гомерь, так как она продала себя в публичный дом. Во втором и третьем стихах третьей главы Осия говорит: «И приобрел я ее себе за 15 серебряников, и за хомер ячменя, и пол хомера ячменя, и сказал ей: много дней оставайся у меня, не блуди и не будь с другим, так же и я буду для тебя». Один человек рассказал мне историю о том, как однажды он обнаружил, что его жена изменяет ему. Представьте себе, что он почувствовал. Его сердце было разбито. Трудно себе представить более ужасную ситуацию. Бог говорит своему народу: «Вот что ты делаешь. Ты стал как блудница. Ты называешь меня Господом, но идешь за другими богами. Ты отвратился от меня и не служишь мне». В Евангелии от Матфея, в главе 7, в стихах 22 и 23, Господь Иисус говорит: «Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие. А теперь я скажу вам то, что покажется вам самым жестоким утверждением из всех, которые вы слышали в вашей жизни. Если в так называемой церкви за кафедрой стоит человек, который отрицает Слово Божье, отрицает божественность Христа и отрицает, что Христос умер за грешников, то это не церковь. Это самый настоящий духовный бордель. Не я это придумал. Бог говорит об этом. Трудно вообразить себе более жесткие слова. И теперь вы понимаете, почему Осия стал так широко известен в Израиле того времени. Он говорил людям: «Вы не нация, вы публичный дом. Вы обратились к идолам и оставили живого истинного Бога». Стихи 4 и 5 из 3 главы – это, пожалуй, два самых важных пророческих стиха, дающих ответ на вопрос о времени пришествия Господа. Хотя 3 глава книги пророка Осии очень короткая, в ней всего 5 стихов. Это один из важнейших пророческих текстов всего Слова Божия. Доктор Чарльз Файнберг, верующий иудей, и выдающийся исследователь Библии, говорит: «Этот отрывок по праву считается величайшим пророчеством во всем Откровении Божьем». В связи с этим отрывком вам следует прочесть главы с 9 по 11 послания к римлянам. Я считаю, что эти главы имеют прямое отношение к судьбе израильского народа. В 9 главе говорится о прежних отношениях между Богом и Израилем. В 10 главе – о его нынешних отношениях с Израилем. А в 11 главе – о тех отношениях, которые Бог установит с Израилем в будущем. Итак, Осия пишет: «Ибо долгое время сыны Израилевы будут оставаться без царя и без князя, и без жертвы, без жертвенника, без эфода и терафима. Ибо долгое время сыны Израилевы будут оставаться без царя». Не случайно Осия не указывает здесь конкретный срок. Это обстоятельство выглядит необычно, так как трижды детям Израиля было сказано, что они трижды будут уведены из своей земли и трижды возвращены в нее. И каждый раз, когда Бог выводит их из земли, Он говорит им, как долго они будут в изгнании, кроме последнего, третьего раза. В первый раз Бог сказал Аврааму: «Я дам тебе эту землю, она твоя, но я выведу из нее твоих детей на 430 лет. Они будут в земле египетской, но через 430 лет я возвращу их обратно». И они действительно возвратились, пророчество исполнилось в точности. Во второй раз Бог сказал через Иеремию: «По причине ваших грехов вы отправитесь в вавилонское пленение. Вы пробудете там 70 лет». И вновь пророчество сбылось дословно. И вот Осия говорит жителям Северного царства, которые фактически так и не вернулись в свою землю: «Долгое время сыны Израилевы будут оставаться без царя». Сколько это долгое время? Многие утверждали, что Господь Иисус возвратится в 2000 году. Не знаю, где об этом сказано в Писании. Такие предсказатели словно бы имеют прямую телефонную связь с небесами. Один мой знакомый убежден, что ныне живущее поколение увидит пришествие Христа. Многие, не наставленные в слове христиане, воспринимают это с восторгом. Но Писание нигде не говорит нам об этом. Библия не говорит нам о том, сколько времени осталось до пришествия Христа. Однако в наши дни появилось много так называемых пророков. Почему же Господь говорит нам «долгое время» и не указывает точный срок? Дело в том, что в течение периода времени, прошедшего с тех пор, как Израиль покинул землю в 70-м году нашей эры, и вплоть до того, как он возвратится в нее, Бог призывал и будет призывать людей из числа язычников, созидая свою церковь. Я считаю, что мы живем в последние времена. Кто-то спросит меня: «Итак, вы думаете, что Господь возвратится скоро?» На это я могу сказать, что я не знаю, насколько скоро Он возвратится, потому что мы живем в последние времена уже около 2000 лет. Сам Господь Иисус сказал: «Се гряду скоро», и это случилось 1900 с лишним лет назад. Поэтому я не готов утверждать, что Он придет завтра или на следующей неделе, в следующем году или в этом веке. Я просто не знаю этого. Но я убежден, что мы наблюдаем последние приготовления, и действие начнется, как только церковь будет восхищена. В книге пророка Осии не говорится о конкретной дате в связи с тем, что церковь в Писании не имеет имени и не связана с конкретными датами. Но те, кто принадлежит к истинной церкви, это небесный народ, не имеющий имени. И я думаю, что многие из них считают, церковь должна называться баптистской, пресвитерианской, методистской или христианской. У меня есть для вас новость. Писание не дает церкви никакого имени. Греческое слово «экклесия» означает просто «призванные». Господь призывает тех, кто станет Его невестой. Но я могу предложить имя для церкви. В притче о драгоценной жемчужине в Евангелии от Матфея, главе 13, в стихах 45 и 46, жемчужина символизирует церковь, которую приобретает купец, то есть Иисус. Вы знаете, что Он заплатил за церковь высокую цену. Жемчужина по-гречески «маргаритес». Если церковь вообще как-то должна называться, то, пожалуй, она должна носить имя Маргарита. Вы когда-нибудь слышали о церкви Маргарита? Я как-то сказал одному моему знакомому, что хожу в церковь Маргарита. Он подумал, что я шучу, но я говорил абсолютно серьезно. Церковь не имеет имени. Она существует вне времени. Если бы вы встретили Симона Петра за час до схождения Святого Духа на апостолов в день Пятидесятницы и спросили его: «Ты знаешь, что вот-вот произойдет?» То он ответил бы: «Нет, не знаю, а что?» Он не знал этого, так как о рождении церкви было объявлено, но конкретное время указано не было. Так же и нам не сказано о времени восхищения церкви. Именно поэтому в Писании говорится о том, что долгое время сыны Израилевы будут оставаться без царя. Но сколько времени, не говорится. Итак, Израиль будет долгое время оставаться без царя. Сейчас в этой стране есть люди, которые утверждают, что знают, к какому колену они принадлежат. Друзья мои, я очень сомневаюсь в том, насколько эти утверждения соответствуют действительности. Но все же они утверждают это. Но ни один из ныне живущих израильтян не может сказать: «Я потомок царя Давида и имею право на престол Давида». Единственный, кто может выдвинуть право на престол Давида, сидит одесную Бога. Это Господь Иисус Христос, Царь царствующих и Господь господствующих. Израиль же отверг своего царя. И без князя. Престол наследовать некому. Если Господь Иисус Христос – это не их Мессия, то у них вообще нет Мессии, и нет никакой надежды его обрести. И без жертвы. В Евангелии от Луки, в главе 21, стихе 24, говорится: «Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников». В связи с этим многие говорят о том, что мы живем в самом конце времен язычников, так как Иерусалим сейчас принадлежит Израилю. Но принадлежит ли Иерусалим Израилю? Все святые места Иерусалима принадлежат либо мусульманам, либо русской православной церкви, либо греческой православной церкви, либо армянской церкви, либо римско-католической церкви. Израилю не принадлежат эти участки, и израильтяне не смеют показываться там. Я как-то сказал одному моему знакомому израильтянину-экскурсоводу: «Ведь Иерусалим теперь принадлежит вам. Почему вы не разрушите эту мечеть Амара и не построите там свой храм?» И он ответил мне: «Ты что, хочешь, чтобы мы начали Третью мировую войну?» И война действительно может начаться, поверьте мне. Израилю не принадлежит территория храма, и у них сегодня нет жертвы. Единственное святое место, которое им принадлежит, это стена плача. У них нет иной жертвы, кроме той, которая есть у меня и у вас, кроме Иисуса. Он умер около 2000 лет назад за стеной города, воскрес из мертвых и ныне сидит одесную Бога. Без жертвенника, без эфода и терафима. Бог повелел Израилю не делать изображений. В книге «Исход», в главе 20, стихе 4 сказано: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли». Но Бог дал израильтянам эфод и терафим. Эфод – это особая одежда, которую носил первосвященник. Терафим – это своеобразные амулеты, которые израильтяне носили повсюду с собой на счастье, и которым они со временем начали поклоняться. Бог говорит здесь, что они вскоре отвратятся от поклонения идолам, и что у них не будет никаких изображений. И действительно, это можно утверждать о современном Израиле. Он не впал в идолопоклонство, хотя он и не обратился к Богу, но он, безусловно, отвратился от поклонения идолам. Читаем далее, стих 5. «После того обратятся сыны Израилевы и взыщут Господа Бога своего и Давида царя своего, и будут благоговеть пред Господом и благостью его в последние дни». После того обратятся сыны Израилевы. После того не означает в 2000 году. Я не знаю, когда это произойдет. Израиль обратится тогда, когда это будет угодно Богу. И когда израильтяне действительно обратятся, они взыщут Господа Бога своего и Давида царя своего, и будут благоговеть пред Господом и благостью его в последние дни. Израильтяне возвратились в свою землю, но это не стало исполнением пророчества. Пророчество говорит о том, что когда они вернутся, это станет их истинным обращением к Богу. Как минимум двое выдающихся исследователей пророчеств считают, что Израиль может быть снова изгнан из своей земли до того, как это пророчество исполнится. Когда они вернутся в свою землю, они обратятся к Богу. Есть много свидетельств того, что Израиль не обратился к Господу. Во время одного из праздников там был вывешен огромный транспарант, на котором было написано: «Наука принесет мир этой земле». Писание говорит о том, что мир принесет Мессия. А они обратились не к Мессии, а к науке. Они стремятся к благосостоянию и полагаются на экономику. В Израиль сейчас привлекаются огромные инвестиции. Одному известному израильскому миссионеру задали такой вопрос: «Сколько истинных христиан сейчас в этой стране?» Этот миссионер – очень образованный человек, который говорит на нескольких языках. Он был профессором университета, а потом стал христианином и начал миссионерскую работу. И вот что он ответил. «Сейчас в Израиле во Христа верят не более 300 израильтян. Я знаю, что такое утверждение может вызвать много разногласий, потому что есть люди, которые утверждают, что в Израиле ко Христу обращаются сотни людей. Но это неправда. В Израиле больше христиан-арабов, чем христиан-евреев. Миссионерская работа в Израиле – это очень нелегкая задача, и миссионеров там очень мало. Израиль не обратился к Богу. Возможно, мое утверждение о том, что нынешнее возвращение Израиля в свою землю не является исполнением пророчества, противоречит мнению очень многих людей. Однако Слово Божие в целом говорит о том, что это пророчество еще не исполнилось, и будут благоговеть пред Господом и благостью Его в последние дни. Эти последние дни наступят в будущем. Эти слова обозначают период великих бедствий, второго пришествия Христа и миллениума. А теперь мы начинаем разбор 4 главы книги пророка Осии. Начиная с этой главы, мы почти ничего более не узнаем о личной жизни пророка. Акцент повествования смещается к отношениям между Господом и неверным Израилем, который ввел себя подобно блуднице. Мы закончили ту часть книги, которую можно назвать личной, и переходим к части, которую можно охарактеризовать как, собственно, пророческую. Основываясь на своем личном, очень тяжелом опыте, Осия обращается ко всей нации, и он знает, что чувствует Бог по отношению к Израилю. Бог изрек: «Народ согрешил, он был подобен блуднице и изменил мне». Далее Бог приводит народ на суд, выдвигает против него обвинения и приводит доказательства. Основная тема главы 4 заключается в том, что Израиль повинен в беззаконии, аморальности, пренебрежении Словом Божьим и в идолопоклонничестве. Мы можем сравнить 4 главу книги Осии с 1 главой книги пророка Исаии, где Исаия обращается к Северному царству, высказывая обвинение Бога против всего народа. Мне кажется, что все грехи Израиля – это также и грехи нашего народа. Это верно, что Израиль был избранным народом Божьим, и что Бог дал ему закон Моисея. Но мы должны понять, закон действителен для любой страны, которая стремится к благословению Божию. Поэтому, мне кажется, наш народ повинен в том же самом, в чем Израиль был повинен перед Богом, когда он осудил его и отправил в пленение. Кое-кто не согласится со мной и скажет: «Но мы же не поклоняемся идолам». Но жадность – это то же самое идолопоклонство. А сейчас люди преклоняются пред всемогуществом денег. Возможно, мы читаем книгу пророка Осии и говорим: «Какой стыд! Они отвратились от Бога». Но посмотрите вокруг, и вы увидите то же самое. В 1 стихе этой главы Господь обличает Израиль в том, что он не знает Бога. «Слушайте слово Господне, сыны Израилевы, ибо суд у Господа с жителями сей страны, потому что нет ни истины, ни милосердия, ни богопознания на земле». Он говорит о трех явлениях: нет истины, нет милосердия, нет богопознания. Идолопоклонство лишило израильтян разума. Хотя Бог давал им повеление быть милосердными, они уже не проявляли милосердия. В книге Левит, главе 19, в стихе 10, Господь сказал им: «Виноградника твоего не обирай дочисто, и попадавших ягод в винограднике не подбирай. Оставь это бедному и пришельцу. Я Господь, Бог ваш». Это означало: «Таким образом я забочусь о бедных, и вы должны поступать точно так же». Почему? «Потому что я Господь, Бог ваш, и я святой Бог». Но народ забыл об этом. В его среде более не было богопознания. Он перестал быть милосердным. Религия существовала, но в Израиле не было подлинного знания Бога. Дело было в том, что люди нарушали 10 заповедей. Во 2 стихе сказано: «Клятва и обман, убийство и воровство, и прелюбодейство крайне распространились, и кровопролитие следует за кровопролитием». Каждый из этих грехов был нарушением 10 заповедей. Они записаны в книге «Исход» в главе 20. «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». Итак, друзья мои, на следующей лекции мы подробно поговорим о том, какое значение имеет Моисеев закон для жизни современного христианина. Из того же, что сказано об Израиле в книге пророка Осии, нам следует сделать серьезные выводы. А пока я прощаюсь с вами, всего вам доброго.

Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

0: KICY, Nome.
1: Говорит радио «Голос Арктики» из города Ноум на Аляске, Соединенные Штаты Америки.

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Знаете, ученики, они всегда хотели что-то еще свое сделать. Петр, помните, слава Божия, благодать на горе преображения. Господи, давай мы кущи тут сделаем. Это такие шалаши, такие палаточки. Господь нам открыл безграничье небо, а мы шалашики хотим сделать. Божьи планы втираются, проскальзывают наши планы, наша корысть. Незаметно наши планы, вторгнувшись в нашу жизнь, заставляют нас верить, что они вот придут. Вот завтра, вот начнется этот день. Мы такие все романтики с опущенными крыльями. Когда эти даты приходят, а это не совершается. Мы мотыльки, которые порхали, а потом мы говорим, мы уже ученые, мы знаем. 100 раз уже это загадывал, но не происходит. Мы становимся неверующими людьми. Неверующими, потому что мы свои планы загадывали. Мы не удосужились согласовать это с Божьими планами.
3: Это производство радиостанции «Новая жизнь» Москва.

0: «Отголоски воскресения».
1: Пастор Андрей Петров.
2: Посвящение – это желание вашего сердца пребывать в любом, даже самом простом деле с Богом. Быть Его сосудом, чтобы Он брал вас и из вас разносил эту воду, чтобы Он лепил новую глину. Когда Дух Святой в нас, мы посвящены Богу. И даже самое простое деяние на кухне, у плиты, сказанное слово в семье, будет слово, которое идет от посвященного сердца, от жертвенного сердца Богу, где мое «я» уничижено, растоптано, и я отрекся от себя. Я хочу служить Богу.
3: Это производство радиостанции «Новая жизнь», Москва.

0: «Отголоски воскресенья».
1: Пастор Андрей Петров.
2: В Откровении есть замечательное место. Я хочу подчеркнуть, что не дела, посвященные Богу, нужны Богу, а нужна Ему любовь от чистого сердца. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь. А без любви все ничто. Если отдам тело мое на сожжение, если имею все знание и даже всю веру, так что могу горы переставлять, но не имею любви, что сказано? Медь звенящий, кимбал звучащий. И вот у людей иногда складывается впечатление, что чем больше я буду делать дел для Бога, тем я буду больше посвящен. Неверно. Чем больше ваше сердце будет принадлежать Богу, тем больше вы посвящены. А Бог усмотрит, какие вам дела делать.
3: Это производство радиостанции «Новая жизнь», Москва.

Аллилуйя. Он наше дыхание. Бог, Ты здесь сейчас. Обними нас. Дух в нас, Господь. Обнови, Господь. Мы хотим знать Тебя еще глубже.